открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Shinedown. Young Again.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Nothing but Thieves. Evolution.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come inside.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Долгая и успешная карьера в большом кино была у нее в руках. Но однажды она взяла и променяла все это на рок-н-ролл. Она – Тейлор Момсон. Радио «Максимум» представляет специальная неделя группы «The Pretty Reckless». Лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Момсон. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во

0: А вот и банк 0+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: акции, правила, количество призов, сроках месте и порядке их получения в магазинах.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Chemical Romance.
1: Доброе утро.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
3: Доброе утро, друзья. Chemical Romance, действительно, I'm not okay. Не все в порядке в датском королевстве, как это было у Шекспира нашего Уильяма. Но мы исправим ситуацию с помощью игры «What the fuck?». Давайте-ка.
2: «What the fuck?» на радио «Максимум».
3: Почему я заговорил так стихами, да?
0: А потому что хочется немножко тебе какой-то красоты с утреца.
3: Ну, мне хочется просто... Я не был готов, честно говоря, с утра пораньше брать на себя такую ответственность, как розыгрыш рамки для автомобильного номера. Но видит Бог!
0: Да, честно, мы

0: Да, и Ливерпультики. Нету, конечно, такого альбома.
1: Блин, ну это очень классно. Альбом был по Ливерпультике, а группа Жуки.
0: Поздравляем.
1: Спасибо большое, друзья. Я снова победил в этом факте. И 368-я по счету рамка, которая, мне кажется, не достанется. Мы отдадим ее кому-нибудь из вас, но пока не решили кому.
0: В финале вопрос тебе. Спасибо. Он же проверочный. Сколько раз слово «love» встречается в песнях группы Beatles?
1: Максимум!
2: Да! Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированных.

0: на 7%.
1: Вот Даниэль пишет: доброе утро, по улучшайзингу бензина лох ни мамонт не вымрет. То есть некоторые люди довольно категоричны в своем мнении и сомневаются в том, что эта схема рабочая.
0: А вот Илья говорит, что улучшить 92 до 95 таблеточным способом невозможно, а вот залить 95 с октановым числом 92 вполне реально. Это отсылочка к порядочности владельцев автозаправочных станций. Станции, я говорю теперь как American
1: Stone. Привет, купил купил так, как езжу каждый день с дачи на работу. Ну, тут он в приложении.
0: Это вот с этого и начали мы.
1: А, все, да, я просто пропустил.
0: Ну, славненько все тогда.
1: Ну, это получается, разобрались?
0: Ну, выходит так.
1: Берем или не берем?
0: Не берем, но берем. Берем, но не берем.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Приходи отмечать пятый день рождения The Translators вместе с нами.
1: 26 июня. Москва. Депо. Три вокзала. Вход свободный. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья.
1: Hello.
0: С вами Чак, вот там Шуманский.
1: Здорово.
0: Это утреннее шоу на радио Максимум. Погодка сегодня в Москве так себе. Плюс 15 всего лишь, жалкие. Пасмурно, слабый дождь. 3 часов дня.
1: 2 балла на дорогах Москвы. Эти пробки несущественные. Единственный момент. Хорошенько в области, в районе Светлых Гор, простаивает Пятницкое шоссе.
0: А что оно простаивает?
1: Во-первых, там ДТП, и все в него упирается.
0: Да.
1: Левый, средний ряд, правый ряд.
0: И правый тоже.
1: Это, знаете, куда? Сейчас скажу, просто стоит и в Москву, и из Москвы. А вот в каком направлении? Ну, пишет, что из Москвы. А, в обе стороны? Ребят, вы чего? Короче, Пятницкое

0: Как-то пробегал две отпускные недели в поисках работы, то есть по собеседованиям. Ага. Но понял, что достойных вакансий особо-то и не предлагается.
1: И все-таки начал отдыхать.
0: Интересно, какая у вас профессия, Иван, было бы вот выяснить. Что сейчас не предлагается? В каком направлении?
1: Может, он работает где-то в сфере родства непомнящей?
0: Может быть, что-то суперэкзотическое, например.
1: В отличие от имени. Когда работал в университете, пишет Антон, меня в отпуске пытались заставить работать над статьями и править тексты, а также вставлять заявки для участия в государственных грантах, но им это не удалось. И два ногтя. Я имею в виду смайлики.
0: Ни одного гранта не было получено. Благодаря Антону.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт-сервис. Москва. Номер 111.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Спорт.

0: набор.
1: Так, ем панини.
0: И не, я взял на вынос пасту 4
1: Боже
0: сыра.
1: Мой.
0: Она в коробочке.
1: Вот грязные.
0: Грязные же. Во имя отца ел. Соответственно,
1: please.
0: Я взял вилочку.
1: Oh,
0: я открыл коробочку.
1: Как он это делает?
0: Приходит сообщение.
1: Так.
0: Слушай,
1: от папы.
0: Нет.
1: Я здесь живу, пожалуйста.
0: Приходит есть. Сообщение от тогдашней, знаешь, рабочей мамы, я бы сказал.
1: О, боже мой.
0: Она говорит, а где вот слайд 19-20 в презентации, там, где циферки должны быть?
1: Так.

0: последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8

0: спешить.
1: Ты потому что глобально никуда не торопишь.
0: Во-первых, сегодня день зарплаты.
1: О, то есть, если Магомед, там вот конечно. Это все сама придет. Хорошо, друзья.
0: А вдруг понятие вообще Битлз у каждого свое, и оно относительно. Какая группа или исполнитель является вашим персональным Битлз?
1: То есть величайшей легендой. Группой всех времен и народов.
0: Да.
1: Что для вас? Величайшей группы всех времен народов. Давайте замутим эту музыкальную тему. Мы редко касаемся музыки в своих темах, но сегодня тот самый день, когда мы можем себе это позволить сделать. Благо у нас радиостанция все-таки музыкальная. Друзья, пишите в мессенджер 8926007137, please.
0: Может быть, для вас величайшая группа — это Radiohead, например, или Duran Duran.

0: Hot.
1: Но сейчас я сам себя поймал на удочку. Why don't you get a job? Это что за песня? Та-ра-бэ,
0: па-ра-бэ. Вы ночью в гаражах.
1: The life goes on. Кто это поет?
0: Облади облада, дружочек.
1: The Beatles.
0: Это облади облада.
1: Это The Beatles.
0: Это The Beatles.
1: Ты понимаешь?
0: Чисто
1: мы
0: сперли.
1: Вернулись к тому, что The Offspring взяла песню группы The Beatles, переделала ее, и мы только что их ругали именно за эту песню. Все, ларчик закрылся. The Offspring официально признана величайшей группой всех времен народов.
0: Юлия с тобой поспорила, потому что для нее самые крутые — это Foo Fighters. Я мечтаю оказаться на их концерте. Обычно я достигаю поставленных целей, и эту мечту обязательно исполню. Юлия, Санкт-Петербург.
1: Я не могу спокойно читать это сообщение, потому что я был на концерте Foo Fighters, дорогая Юля.
0: На Зигете каком-нибудь?
1: Нет, я был на концерте Foo Fighters в Москве.

0: Это собой Никельбек, который там тоже из колонок играет.
1: Туалетные любители Никельбека, так их можно назвать. Ребят, доброе утро. Самая крутая группа всех времен и народов – это, конечно же, Металлика, утверждает Надежда. Да, The Offspring суперски. Да, Никельбек я тоже очень люблю. Не могу понять, почему многим так к ним предвзято относятся. Круто же Чет вокалирует. В поддержку, видишь, Никельбека выступает женщина. Женщинам не понять того, что испытывает мужчина, когда он слушает Никельбек. Тут как бы и стыдно, и видно.
2: Понимаете, да? Я могу здесь ответить аргументированно. Есть техники,

0: Цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 тысяч

0: Всех времен и народов Нирвана только что была в эфире. Smells Like Teen Spirit. И заметь, да, все молчат, никто не спорит.
1: Никаких вопросов
0: Никаких
1: к этому нет.
0: Никаких вопросов к этому нет, дорогие друзья. Какие могут быть вопросы у тех людей, которые вообще слушают Радио Максимум? Здесь каждая первая группа — это величайшая. На этом и строится наш эфир. Поэтому мы тоже являемся легендарной российской рок-радиостанцией, которая уже на протяжении 35 лет, страшно сказать, дарит вам эту музыку в эфире FM-диапазона, а также интернета.
1: Отпраздновать 35-летие мы решили, конечно, с помпой, не для увеличения чего-то, а просто с обычной, классической.
0: Ну почему без?
1: Помпезной, я бы сказал. Значит, смотрите, в чем прикол. До декабря включительно, практически, да, там, может, полмесяца еще захватим, мы разыгрываем 35 тысяч рублей каждую неделю.
0: Каждую неделю 35 тысяч рублей. Это огромная, огромная сумма денег. Ну, в общем и целом, получено. И вообще 35 тысяч рублей тоже можно себе сделать неплохой подарок на день рождения Радио Максимум. Как мы это делаем? Во время утреннего

0: оно вынуждает трибьют. Участников трибьют-группы петь лучше.
1: Подпиливать себе зубы, да? Четыре передних сделал.
0: Не то, что Фредди. Я сейчас покушаюсь на крутизну Фредди. Фредди крут тем, что он был уникален. Он придумал, он создал, и он звучал как Фредди.
1: Настоящие фанаты не называют его Фредди. Знаешь, как они называют его?
0: Фарух. Ну, Фарух, все правильно, да. Мимино.
1: А я вчера
0: слышал, называют его настоящий фанат.
1: Это в очень узких кругах.
0: Ну, максимально узких, как у них было принято. А сейчас Garbage тоже уже, ребят, стали легенды, хотя начинали как коммерческий проект исключительно.
1: Легенды они стали, когда приехали в гости на Радио Максимум.
0: Нет, они стали легендами, когда Шерли Мэнсон снялась в первый раз в трусиках в клипе.
1: Воу! Please.

0: До сих пор выпускают альбом, до сих пор туры, фестивали, концерты. На своем самолете Брюс сам им управляет. Не распадались, не воссоединялись, при том, что составы иногда менялись.
1: Да, молодцы.
0: Огромное количество мерча, больше только у Кис и Элвиса, наверное. И все это уже на протяжении 50 лет. А из новой школы он вспоминает Deftones Slipknot. Кстати, по поводу Deftones, наш гитарист Сергей Сухов на недавней репетиции нам донес весть о том, что
1: вышел новый альбом.
0: Deftones выпускает альбом, который давным-давно был записан с их уже ушедшим от нас, к сожалению,

0: конечно же, там звучит группа Queen's песня Born to be Kings.
1: Саундтрек еще одному сериалу.
0: Да, очень мощные, конечно. Ребята, мы едем дальше с вашими сообщениями по поводу групп, которые нравятся вам. Песнеры, вот эта легенда, пишет там Владимир и почему-то смеется. Мне кажется, что да, если наши группы брать, то песнеры, это действительно легенда, они крутые.
1: Да, у них по временам тогдашним у них был мощнейший звук. Абсолютно. Насколько я помню, у них были даже зарубежные музыкальные инструменты.
0: Да, на это да, не просто так достать. Депеша, легенды на все времена. Привет, жадины. Пишет нам Сергей Вов. Ты что-то зажал, Сергею?

0: Подробности и проектная документация на sibris.ru и по телефону 8 800 101 0336.
1: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг.

0: отца бабушкиной хатке, это значит весь день ощущать себя тем же дедочком, по-моему.
1: Ну, тут объясняю, кстати, как так произошло. Владельцы старого жилья на фоне появления большого числа квартир в новых домах теперь готовы таки вкладываться в косметический ремонт. Поэтому скоро количество ковров на рынках увеличится вдвое. Да, друзья, вот так всегда бывает. Как только бабки появились, бабкины квартиры начали исчезать.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Теща приехала.
1: Зачем Володька забрел?
0: Теща приехала погостить из Кологрива на неделю и решила остаться чуть подольше.
1: Да, на самом деле, ищите в интернете их переиздание дебютного альбома. Называется Recreate. Все говорят, что благодаря новому звучанию альбом приобрел совсем другое ощущение. И те, кто раньше не любил, кстати, пассива, люто в них врубились, например.

0: как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless» с 29 июня по 5 июля на радио «Максимум». Заряжай свой смартфон музыкой. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске российская альпинистка Алина Пекова попала в книгу рекордов Гиннесса. Ее признали самой молодой женщиной, покорившей все 14 восьмитысячников мира. Последней вершиной стала Шишанбангма в Гималаях. 8027 метров.

0: и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам.

0: 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: ИИ-конфа 1 июля в ВДНХ. Практическая конференция по искусственному интеллекту. ИИ-конфа, нейросети, кейсы, промты, ИИ-агенты, панельные дискуссии. Инструменты и готовые решения, которые можно применить сразу на практике. Регистрация на сайте.

0: Макси Ньюс. Приложение.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Зумеры переизобрели дачу. Молодые огородники теперь сначала планируют грядки в специальном приложении, а потом и

0: Подробнее на beeline.ru.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке.

0: какой-то конкретной группы Кинана приходится ждать новой музыки годами, а порой и десятилетиями. Те же Perfect Circle не выпускали альбомов аж с 2018 года. Так что сейчас даже одна их новая песня «Starless» стала для рок-сообщества большим событием. Вот что о ней говорит давний коллега Кинана по этой группе, композитор и мультиинструменталист Билли Ховердел.
1: Некоторые песни дорабатываются и оттачиваются на протяжении многих лет, но порой песни обретают свою форму

авиабилеты в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я прожил».

0: Макси Ньюс. Книги.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске: продажи цифровых книг в России растут быстрее, чем бумажных. За год выручка от электронных изданий увеличилась на 18,5% и составила почти 23,5 миллиарда рублей. Бумажный рынок вырос на 12% до 110 миллиардов. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы рост сохранится на уровне 10-20%. Рынок будет все больше напоминать о

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все...

0: Иномарка, посвященная феномену стихийных авторынков 1990-х. Эпоха, когда в России покупали свой первый Мерседес 600-й, искали небитую некрашеную Ауди и торговались у капота за праворульную Хонда. Более 25 легендарных машин из Европы, Азии и США. Выставка открыта каждый день, кроме понедельника. Подробности на сайте Музея транспорта Москвы.
1: 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Нормальные новости за одну минуту. В этом выпуске: хакер взломал национальную систему экстренных оповещений Бразилии и разослал на миллионы телефонов сообщение «Атака пришельцев! Люди, мы прибыли!». После этого он выложил видео, где показал весь процесс взлома. Но в конце забыл убрать кадр со своим ID в Капкате. Спалил аккаунт и засветил лицо. Расследованием уже занимается федеральная полиция. Пранк получился веселый, но стоить будет дорого. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

открыто 263 молодежных центра. Это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Тотальный безлимит. Реклама.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот».
2: Ноль плюс.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, а с

1 миллиарда 360 миллионов. На следующей неделе он может стать самым кассовым зарубежным релизом в истории прокатчика. «Холоп 3» за вторую неделю добавил 168 миллионов. Общий сбор

Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Мартин в песне называет «хрупкими драгоценностями и ангелами с серебряными крыльями». Исповедь лидера Depeche Mode стала одним из самых успешных хитов, выпущенных группой в 21 веке. Depeche Mode. Precious.

0: представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном.
1: Реклама.

0: Макси Ньюс. Авто.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Беспилотный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург без вмешательства человека. Роботрак преодолел около 700 километров по трассе М-11 Нева. В кабине находился водитель-испытатель, но не касался управления. Грузовиком управлял искусственный интеллект. Он обгонял медленный транспорт, объезжал зоны ремонта и проезжал платные участки. Единственная остановка была плановой. По регламенту водитель должен сделать перерыв.

0: авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона. Аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест Радио Максимум – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28-30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. Дети допускаются в сопровождении родителей. 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
2: С первой ноты.

Встречается 4 и 5 июля. Кинопарк Москино. Новая Москва. Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Как там Агата Кристи пела? Агата Кристи пела, типа, моряк, расскажи, как там тысяча чертей, все такое, на сундук мертвеца. День улыбок незнакомым людям. Всех незнакомых с этим праздником поздравляю, которые случайно промахнулись по кнопке мимо своей любимой радиостанции и попали на Радио Максимум. Сами виноваты, примите мои соболезнования и мои...

Наверное, еще что-то. Наверное, сознание того, что все-таки мы во многом впереди планеты всей. И я понимаю, что много еще надо доделать, многое надо улучшить, очень много. Но есть куда, и мы стремимся, что называется. Поэтому Всемирный день национальной гордости я отношу к себе. Тоже я его сегодня праздную. Также сегодня день козьего сыра, день работников статистики сегодня, день дружбы и единения славян. Как говорится, гей-славяне, запрещенные в России организации. Сегодня глобальный день Битлз. По этому поводу давайте послушаем Fall Out Boy. В этом часе также приготовил

0: Sweet Things. Мик Джаггер, что называется, без ансамбля, сам. 17 часов 10 минут, точно московское время. Игорь пишет на... Обожрался, да. Мама такая, как всегда. Раз блюд на стол, два блюд на стол, три блюда на стол и все такое. Ну вот, типа, что есть. Я уже перестал с этим бороться. Мам, ну вот, нам все это не съесть. Я говорю, мам, и все? Это все, что у тебя есть? Серьезно? Ну, пойдем тогда.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Цифровая платформа Радио Максимум. Твоя музыкальная вселенная. В паре кликов от тебя. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн. Делись любимыми.

18% взлетела стоимость MacBook Air. MacBook Pro с $1700 до практически 2000, это на 17,5%. iPad Pro с 1000 до 1200, это практически плюс 20%. iPad Air с 600 до 750, это плюс 750. Яблочные назвали шаг вынужденным, производство всей их линейки подорожало из-за дефицита железа. До нас решение пока не доехало, но последствия неминуемы. Все новые партии будут идти с лютейшей наценкой. Так что...

0: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России».
1: От Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино», монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в «Стокман».
3: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
4: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: 4L. Этим летом все точно сложится.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любом

0: Коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой «Сибриз». Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банк.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции.

случаях, когда мы испытывали проблемы с коммуникацией. Когда вас не могли понять, или вы не могли что-то сформулировать, или вы не могли кого-то понять. Наталья пишет: «Доброго вам вечера». Привет, Наталья. 9 лет назад родилась у меня внучка, и назвали мы ее Дали. Ударение на «а». Получаю смс от моего знакомого с поздравлением и с вопросом: имя внучки уже дали? Отвечаю: да, дали. Он: понял. И как назвали? Отвечаю: дали. И тут он завис. Пришлось объяснять, что это имя такое. Вспомнилась юмореска про

0: приехал. Ну, знаешь, Андрей, после первого похода за вином или посещения местной дискотеки, становишься таким же и начинаешь говорить на местном диалекте.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Каждую среду в 11 вечера на радио «Максимум».
2: Умеющий уши да услышит.
3: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
2: Ну, типа того.
1: Программа «Умеем слушать».
4: Разбросаны кисти, бумага и краски. И
2: с нами, как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
3: Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
1: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
2: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи».

0: Тоже результат. Вышел гости. Она, спасибо вам. Сервелат уже вынесли. Мы потом с ней посмеялись над этим. Сервелат, ну точно, конечно. Сервелат.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
2: Привет, Москва.
3: Привет.
2: Мы Франц Фердинанд. And of course, you're listening to Radio Maximum.

Aerosmith на радио Максимум. Love in an Elevator. Любовь в лифте. 19 часов 9 минут, точное московское время. Говорим сегодня про трудности в коммуникациях, трудности перевода, непонятная тема вечернего эфира «Полезный Михайлов». Не то, что непонятная тема, а непонятная тема — это и есть тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». Рассказывайте о самых забавных, необычных проблемах с коммуникацией в вашей жизни. А поводом для темы послужил запрет в одном немецком городе посещать некое озеро и пляж.

0: стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.

Они уже немецкоязычных практически не осталось. Там все, только не немцы. Вы понимаете, о чем я. Так вот, и такие администрации пруда. Да, они ничего не слышат. Они, типа, утонут все нафиг. Отвечать нам потом. Поэтому мы не будем пускать на пляж тех, кто не знает немецкий. Ну, как они будут там перед входом на пляж сдавать немецкий там? Ам цванцик фион зипсих, проходи. Сам ты понял, что сказал? Не, не понял. Там, what's your name? Там, Фридрих, проходи, молодец. Она на вид так, какой-нибудь Шри Раджи. Какой-нибудь там. Так вот, Александр пишет, почему бы местным

Lonely Day. До этого Three Doors Down, It's Not My Time. 19.47, точное московское время. Говорим сегодня про трудности перевода или проблемы с коммуникацией. Нирванька пишет. Здравствуйте, юноша. Привет, Нирванька. Почти в тему. Работал 2 года в строительстве сварщиком коммуникаций. Стройка в районе станции метро «Спартак». Вот идем мы с напарником домой, подходит парнишка, индус, и на английском обратился с просьбой о помощи. Знаю немного со школы и универа, выяснил, что он не может найти кофейню, чайню через слэш, чтобы купить

лучшие треки с новой пластинки «Dear God», самые мощные хиты из всех предыдущих альбомов и пачка увлекательных историй о Тейлор Монсон. Ты узнаешь, почему певица не очень любит название своей группы, какие животные покусали ее во время тура с AC/DC, как вязание крючком сочетается с рок-музыкой и много других неожиданных фактов об одном из главных женских рок-голосов нового поколения. Слушай специальную неделю «The Pretty Reckless».

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Этот час запечатывает свежий от Nickelback. Bones for the crows. Костя для ворон.

Новость из мира фэшн и ароматов. Кто ест, лучше выключите приемники. Или отложите еду. В 2026 году, то есть вот в этом году, турецкие ученые из Пергамского музея обнаружили уникальную находку. Римские склянки для лекарств с неизвестным коричневатым содержимым. Химический анализ показал, что микстура состояла из человеческого кала и сушеного тимьяна. От запаха, значит. Сомнительный препарат откопали в развалинах Пергама. Это здравница Римской империи на территории Турции.

0: Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. «Сибриз» – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel.

пережил уже второе сильное землетрясение за 60 лет. Со слов девушки, живет она не в современном районе Чакао, где обрушились минимум 6 зданий, а в старом квартале, застроенном еще в 50-х годах. Ее дом построен с антисейсмической защитой. Между секциями и подъездами проложены демпфирующие прокладки, похожие на смесь резины и поролона. Во время подземных толчков 1967 года и недавних многоэтажку трясло. Осыпалась штукатурка, но несущие конструкции выдержали. Другой россиянин во время катастрофы был в магазине. После первых толчков с потолка

А вон что. Тогда понятно. Все. Далее. Real Big Fish, Take On Me, хит Ахи. В версии СКА прямо сейчас. Аврил Лавин, комплект.

Где? Это было прямо над китайским летчиком Джао Да в Чайна-тауне. И, ну, крутил я рок, как и сейчас, на Rock of Ages плюс-минус формата Радио Максимум. Там, может быть, иногда больше в электронику заносят, чуть больше Prodigy, чуть больше там Depeche Mode. Иногда какие-нибудь Capital Cities зайдут нормально. Но был чувачок такой, он ходил, я вот никогда не забуду его лицо. Он накидывался до состояния абсолютного изумления, ставил перед пультом.

все это максимум. Два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю...

И вот в связи с этим я почему-то пришел вместо всего самого доброго, всего самого долгого. Простите, Фрейд, спасибо тебе, зараза. Спасибо за эфир, с уважением, Евгений Андреевич. Спасибо большое. Трудности коммуникации. Помню, отдыхали на природе с товарищами, пишет он же. Пикничок и все такое. Все ничего. Но только мне нужно было бежать по делам. Ту местность, где мы отдыхали, я знал более-менее. Знал, что там есть небольшой монастырь. Еще до пикника любил гулять вокруг этого монастыря. Но на пикник мы шли незнакомой мне дорогой. И вот спешу по делам, решил пройти другой знакомой дорогой. Вижу знакомую обитель, ориентируюсь на нее.

0: счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 1-11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. Номер 1-18-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.

стал другой мультиинструменталист и продюсер Эндрю Уотт. Тот самый, который осовременил звучание последних альбомов Оззи Осборна, The Rolling Stones и Элтона Джона. Ярким образцом их с Полом совместного творчества стала композиция Come Inside. Слушаем ее прямо сейчас на радио.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО.

0: спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО.
1: Радио.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО.